Правила искателей. Терпеть боль так же легко, как и дышать. Николай Валуев для «Радио Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Самая узнаваемая черта Чебурашки – огромные уши – не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. При создании мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, но в процессе работы их делали все больше и больше. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка искателей. Нила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Главный дар, данный человеку, — это детство. Я чувствую, что детство до сих пор дает мне что-то. В детстве живут одним днем. Только он длиннее. Сергей Сильянов на радио «Искатель».
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя, мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Когда пациенту пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев не удаляют. Третью почку обычно размещают в подвздошной ямке, иногда в забрюшинном пространстве выше. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: Ты ее помнишь?
2: Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
1: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – ученый Василий Владимирович Титов. Василий Титов, родом из Сибири. В 1984 году он окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета и начал заниматься моделированием цунами в Институте вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Академии наук. Тогда в Академгородке Титов и задался целью поймать большую волну, пока она не причинила непоправимого вреда. Больше 20 лет назад Василий Титов продолжил свою научную работу за рубежом, но связь с родиной не терял. С 2005 года он руководит Центром по исследованию цунами в Сиэтле. Его команда разрабатывает системы прогнозирования и предупреждения катастроф – национальные и международные. Главное изобретение Титова – программа «МОСТ» – метод расщепления цунами, созданная вместе с коллегой из Университета Южной Калифорнии. Это комплекс, который моделирует все три этапа развития катастрофы – землетрясение, распространение волны по океану и затопление суши. Сегодня «МОСТ» используют исследовательские группы по всему миру. В 2004 году, узнав о сильнейшем землетрясении в Индийском океане, Титов перед сном запустил на компьютере программу прогноза и выложил расчеты в сеть. Его прогноз оказался пугающе точным, но, к сожалению, запоздалым. Предотвратить гибель сотен тысяч людей было уже нельзя. Однажды на научной конференции в Новосибирске случилось то, что коллеги запомнили надолго. Сессия уже заканчивалась, когда кто-то сообщил о землетрясении в безлюдном районе Новой Зеландии. Титов мгновенно запустил расчеты и вывел на экран прогноз – красную черту. Через полчаса датчик в Австралии зафиксировал реальную волну, и черная черта на графике легла точно на красную. Это было прямое доказательство – метод Василия Титова работает. Сегодня, говорит Титов, спрогнозировать развитие цунами можно за минуту. Основное время уходит на сбор данных о землетрясении – 5-6 минут, и черновой прогноз готов. Он постоянно уточняется по мере поступления новых сведений – с датчиков. Василий Владимирович всегда подчеркивает, его корни на сибирской земле. И именно там он начал свой путь в науке. И главная цель, которую ставит перед собой Титов, успеть ввести всеобщую систему предупреждения до прихода следующего большого цунами.
0: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. Главным фактором, определяющим цвет кожи человека, является концентрация пигмента меланина, которая закреплена на генетическом уровне. Независимо от основного цвета тела, кожа на ладонях и ступнях у всех людей светлая, так как не содержит меланина. Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. Термальными источниками называют выходы на поверхность подземных вод, температура которых превышает 20 градусов. Вода может нагреваться в результате вулканической деятельности, которая происходит в недрах, а может быть горячей, поскольку поднимается с очень большой глубины, где всегда царят высокие температуры. Обычно в термальной воде растворены различные минералы, благотворно влияющие на здоровье. Такую воду используют в лечебных целях. Кыргызстан славится большим количеством термальных источников, которые здесь называют аршанами. Широко известны источники Алтын-Аршан, температура воды в которых достигает плюс 50 градусов. Термальная вода в источнике Джууку содержит радон и имеет температуру плюс 34 градуса. Город Джалалабад славится щелочными минеральными источниками. Вода в Аршане Чонорукту нагрета до плюс 45 градусов. Она имеет натриево-кальциево-хлоридный состав. Все эти источники с древних времен использовали в лечебных целях. Самый старый в республике курорт называется Иссык-Ата. Он находится в Чуйской долине. Для лечения здесь используют гидрокарбонатно-натриевую воду и торфяную грязь. Они полезны при кожных и нервных заболеваниях. Первым эти места в 1875 году исследовал геолог Иван Мушкетов. А уже в 1891 году в долине появился курорт. Поначалу здесь лечились только местные жители, а потом потянулись европейцы. Название курорту выбрали неспроста. Поскольку целебные свойства воды казались волшебством и приносили большую пользу, термальным источникам относились очень бережно и даже назначили им святого покровителя, которого звали Иссык-Ата. Поскольку термальные источники в Кыргызстане исправно действуют с древних времен, можно сделать вывод, что Иссык-Ата прекрасно справляется со своими обязанностями.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Максимальная высота полета пассажирских самолетов обычно составляет от 9 до 12 тысяч метров. Но некоторые военные самолеты способны подниматься на высоту более 20 тысяч метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Свыше 80% своих доходов в первом квартале текущего года граждане России направили на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Расходы на покупку товаров и услуг 82%, указывается в публикации. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили 2,8% своих доходов. Российские специалисты впервые провели уникальный эксперимент по запуску стратосферных платформ в высоких широтах Арктики. Впервые радиосигнал в общедоступном FM-диапазоне был передан из стратосферы над Северным полюсом. Первую стратосферную платформу запустили непосредственно в районе Северного полюса. В ходе эксперимента она преодолела отметку 30 километров и сигнал поймали обычные УКВ-приемники. В компании уточнили, что полюс в качестве площадки для запуска выбрали не случайно. Там нет индустриальных помех и ограничений для гражданского вещания. Специалисты уверены, что со временем такая схема позволит покрыть радиосигналом со спутника всю территорию России. Второй запуск провели в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане. В ходе этого эксперимента испытали возвращаемую платформу. Она преодолела более 100 километров и после выполнения программы вернулась в заданную точку. И в завершении выпуска названы самые популярные у россиян детские книги в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг видеосервиса «Рутюб» и издательств «Малыш» и «Махаон», входящих в АСТ «Азбуку». По данным издательств, самой популярной детской книгой первого полугодия 2026 года стала «Чебурашка 2», официальная новелизация. Вторую строчку занимают «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. На третьем месте расположилось пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 37 секунд любых животных». На четвертом ее же книга «500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет». Пятое место заняла книга «Жили-были кролики. Все приключения в одном томе с цветными иллюстрациями» Женевьевы Юрье. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Удмуртия.
1: Река Кама. Самой крупной рекой Удмуртии является Кама. Она берет начало у села Кулига на северо-востоке республики и почти сразу покидает пределы региона. Кама возвращается обратно только на юго-восточной окраине Удмуртии. Общая протяженность реки составляет 1805 километров. Помимо Удмуртии, на своем пути она пересекает еще 4 региона – Кировскую область, Пермский край, Башкортостан и Татарстан. Поскольку средний уклон русла составляет всего 10 сантиметров на километр, река отличается спокойным плавным течением. Водой Каму подпитывают почти 74 тысячи рек и ручьев. Правда, 95% из них имеют длину менее 10 километров. Крупными притоками на территории Удмуртии являются реки Кампызеп, Лопья, Нилкам. Кама впадает в Куйбышевское водохранилище, являясь притоком Волги. Хотя вопрос, Кама впадает в Волгу или наоборот, до сих пор вызывает дискуссии в научном мире. С древних времен Кама была судоходной. По ней возили грузы, сплавляли лес. Крупными портами являются Чайковский и Сарапул. В период навигации организуют круизные туристские маршруты, позволяющие посмотреть Удмуртию туристам из Пермского края, Татарстана, Башкортостана. Стоянка теплохода предусмотрена в купеческом городе Сарапуле, известном красивыми старинными особняками. Вторая стоянка в Чайковском. Здесь туристы посещают этнографический комплекс «Сайгатка», представляющий собой реконструкцию избы крестьянина-старообрядца. Круглый год на Каме можно увидеть рыбаков. В реке обитают осетр, стерлядь, чехонь, судак, сом и другие виды рыб. На берегу находится курорт активного отдыха Нечкино и 5 баз отдыха. Летом отдыхающим предлагают покататься на лодках, катамаранах, катерах и гидроциклах. Зимой в Нечкино действует горнолыжный курорт, со склонов которого открывается живописная панорама. Кама не только природное украшение Удмуртии, но и отличное место для активного отдыха.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота, при том, что страна не имеет выхода к морю.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели. Планета. Искатели планета.
1: Неподалеку от эстонского города Нарвы расположен красивейший замок Пурце. Он поражает своим великолепным и прекрасным состоянием. В 1565 году дом-крепость построил барон Якоб фон Таубе. Спустя пару столетий замок основательно разрушили и восстановили только в конце 80-х годов прошлого века. Сейчас это средневековый музей, ресторан и концертный зал в одном лице. Толщина каменных стен здания впечатляет и сегодня. В некоторых местах она превышает 2 метра. Раньше на нижнем этаже размещались склады. Второй был жилым. Третий предназначался для обороны. Во дворе сохранился старинный колесный колодец, а также сушилка и кузница. За свою долгую историю замок служил укреплением, жильем, ледником, складом для зерна и тюрьмой. Сейчас по узкой винтовой лестнице можно спуститься в подвал. Когда-то ход являлся серьезной преградой для врага и давал хозяевам возможность спастись. На верхних этажах расположены огромные залы. В таких местах неизменно задумываешься над тем, как в средние века обогревали столь большие помещения. У туристов неизменный интерес вызывает устройство древнего туалета. Визитной карточкой Пурце является ресторан «Аля Карт», один из лучших в Эстонии. Повар Сигрид Вяльбе творит на кухне настоящие чудеса. Лучше всего ей удаются блюда из местной рыбы, которую ловят в Финском заливе и Чудском озере. На гарнир предлагают овощи, выращенные на собственном огороде. В замке понимаешь, что в средние века готовили очень полезную еду. Ведь все продукты были исключительно натуральными.
0: Искатели планета.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Индеец из племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя. И до тех пор, пока долг не возвращен, никто его не называет по имени.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секунде.

секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно. Радиоискатель.

0: Радио «Искатель».
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Заокеанские фанаты хоккея Александра Овечкина почти сразу стали называть «Ови». Уж слишком длинная и сложная фамилия у капитана Washington Capitals, чтобы выкрикивать ее с трибун от начала до конца матча. Это прозвище Овечкин получил в первый же сезон в НХЛ. Тогда же ему вручили приз лучшего новичка. Его карьера вообще усыпана различными титулами и достижениями. Он много раз становился самым ценным игроком, ходил в символические сборные, был лучшим снайпером, вошел в сотню величайших хоккеистов за всю историю НХЛ и стал первым русским капитаном команды, завоевавшим Кубок Стэнли. Да что там, он в 17 лет стал самым молодым в истории игроком сборной России. Родился Александр в Москве в семье спортсменов. Его мама – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, а папа – футболист, игрок столичного «Динамо». Родители, кстати, были против хоккея, считая его очень травмоопасным. Но будущая легенда буквально с самых юных лет выбрал именно клюшку с шайбой. Его мама вспоминает, что в 2 года он увидел в магазине детскую хоккейную форму и буквально вытребовал ее купить. А в 8 лет он уже занимался в хоккейной секции. Кстати, родители не всегда могли отвезти ребенка на тренировки, поэтому в какой-то момент решили прекратить его занятия. Вернуть Александра в секцию уговорили один из тренеров, разглядевший в Овечкине талант, и старший сын Сергей. Он видел любовь брата к хоккею и поддерживал его в этом начинании. Тренировки возобновились. Меньше чем через 10 лет Александр Овечкин уже выступал в национальной сборной, с которой 3 раза стал чемпионом мира. Олимпийское золото ему, правда, не покорилось, но в хоккее есть вершины поинтереснее. Это так называемый вечный рекорд Уэйна Грецки, а именно 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Когда записывалась эта программа, Овечкину до рекорда оставалось забить 73 шайбы. Возможно, сегодня он уже гораздо ближе к очередному рекорду.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский. Не следует путать с ядовитым борщевиком сосновского. Раньше это растение называлось просто борщ и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ – это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом. Это наличие в нем свеклы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рыбинске на 87,8 FM.
1: Рыбинск – один из старейших городов Ярославской области. Впервые поселение на берегу Волги упоминается в 1071 году. За долгую историю город накопил немало достопримечательностей. В основном это памятники архитектуры конца 18-го – начала 20 веков. Главным украшением исторического центра является архитектурный комплекс «Хлебной биржи». На его территории чувствуешь себя будто в старинном фламандском городке. В Россию возвращают лишь вывески с дореволюционной буквой «Ядь». Рыбинск настолько колоритен, что давно полюбился киношникам. Еще в 1937 году на его улицах снимали политическую драму Фридриха Эрмлера «Великий гражданин». Рыбинск послужил декорациями для съемок художественных картин «Бесконечность», «Случайный вальс», «Бумер». Нередко для съемок исторических сцен использовали микрорайон «Поселок ГЭС», где имеются ветхие дома и дворики, а также действует музей «Советская эпоха». Леонид Гайдай снял в Рыбинске почти всю комедию «12 стульев». Остальную часть снимали в соседнем Тутаеве. Просматривая фильм, можно совершить экскурсию по городу. Рыбинск тогда играл роль Старгорода. Знаменитый диалог Остапа с беспризорником про 10 копеек и ключ от квартиры состоялся, когда великий комбинатор поднимался со стороны Волги на бывшую Пролетарскую улицу. Гарнизонный универмаг выдали за магазин частной торговли Вакханюка. Неоднократно в кадр попала пожарная каланча. В Рыбинске родился Джозеф Майкл Шенк, впоследствии ставший знаменитым американским продюсером, основателем кинокомпании «20 век Фокс». В декабре 1878 года он появился на свет в семье приказчика Волжского пароходства. Полное имя мальчика при рождении было Иосиф Михайлович Шейнкер. В 15-летнем возрасте он вместе с родителями эмигрировал в Нью-Йорк. Родом из Рыбинска режиссер Станислав Ростоцкий. Он создал такие киношедевры, как «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие» и «Белый бим, черное ухо».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Радиоискатель. Здесь и сейчас.

Мысль.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Если ваш ребенок говорит так:
3: «Наша Каня гонка пачек, у мами Валечку нячек».
2: А вы хотите, чтобы он говорил так?
4: «А топота копыт, пыль по полю летит».
2: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
5: Телефон рекламной службы 8 919 157
0: 1000. Радиоискатель.
6: Хочу все знать.
7: На перекрестках с круговым движением происходит на 90% меньше аварий с летальным исходом, чем на обычных.
6: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Добрый день! Вы когда-нибудь задумывались, что значит пудрить мозги? Как косметическое средство может попасть к нам в голову? На самом деле все очень просто, и выражение это употребляется, конечно же, в переносном смысле. Небезызвестная любовница Людовика XV, маркиза де Помпадур, вела в свое время моду на чрезмерное употребление пудры. Ею покрывали лицо, шею, плечи и даже парики. Дело это было кропотливым и долгим. В процессе успевали не только красоту навести, но и выслушать от прислуги все дворцовые сплетни. А ведь при желании служанки могли своим хозяйкам и наврать, и вложить в голову какую-нибудь сомнительную мысль. Вот и получалось, что пудрили не только парики, но и мозги. Сейчас пудру для кожи употребляют гораздо реже, а вот желающих запудрить мозги доверчивым людям меньше не стало. Будьте осторожны, доверяйте только проверенным источникам.
2: Имеет значение. Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик»

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Согласно Бусидо, кодексу чести самурая, его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили самоубийство во след. Дзюнси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Бурдж-эль-Араб, что в переводе буквально означает «башня арабов». Это, наверное, самый знаменитый в мире отель. Он построен в Дубае, крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов. Здание стоит в море, на искусственном острове, соединенном с землей при помощи моста. Имеет высоту в 321 метр и занимает 5-е место среди самых высоких отелей в мире. Строительство началось в 1994 году и было закончено накануне 3-го тысячелетия. Сам отель был построен в виде паруса Дау, древнего арабского судна. На высоте 200 метров находится вертолетная площадка с собственным трансферным вертолетом, а с другой стороны ресторан Эль-Мунтаха, или Высочайший, с которого открывается вид на город Дубай. Есть Бурдж-эль-Араб и еще один ресторан, считающийся одним из лучших на планете. Это Аль-Махара, что в переводе с арабского «устрица». В него посетителей доставляют на своеобразной подводной лодке. Ресторан содержит огромный аквариум с морской водой вместимостью более 1 000 000 литров. Бурдж-эль-Араб был разработан архитектором Томом Райтом, а проектирование и строительство осуществлялись канадским инженером Риком Грегори. Том Райт говорил: «Клиент хотел здание, которое стало бы знаковым или символическим зданием для Дубая. Это очень похоже на Сидней с его оперным театром, Лондон с Биг Беном или Париж с Эйфелевой башней. Это должно было быть здание, которое станет синонимом названия города». В Бурдж-эль-Араб 202 двухэтажных гостиничных номера. Это один из самых дорогих отелей в мире. Цена варьируется от 1 до 28 тысяч долларов за ночь. Однако семизвездочный рейтинг не более чем преувеличение репортеров. Согласно официальному сайту Бурдж-эль-Араб, пятизвездочный отель «Делюкс». Во всех номерах панорамные окна во всю стену с видом на море. Примечательно, что вертолетная площадка отеля, олицетворяющего роскошь и романтику Востока, была спроектирована женщиной, ирландским архитектором Ребеккой Гернан, входившей в команду разработчиков и строителей.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: «Радиоискатель».
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: Если бы вы могли набирать на клавиатуре 60 слов в минуту 8 часов в день, то на ввод генома человека ушло бы примерно 50 лет.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радио «Искатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете «РУ» в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Производство товаров в космосе может появиться при условии добычи там природных ресурсов. Об этом в беседе СТАС сообщил соавтор исследования космической экономики, кандидат технических наук Александр Кирсанов. Сектор экономических ресурсов, предполагающий извлечение и переработку полезных ископаемых на астероидах, Луне или других небесных телах, изучили ученые. Кирсанов рассказал, что объем глобальной космической экономики уже превышает 500 миллиардов долларов и будет только расти. В перспективе в космосе может появится собственное производство товаров для Земли и продукции для нужд самого космического сектора, топлива и элементы инфраструктуры, сказал он, отметив, что в такой ситуации не обойтись без добычи ресурсов в космосе. И в завершении выпуска выход новой части фильма «Человек-паук» подогрел интерес россиян к комиксам о приключениях этого супергероя. Как сообщили аналитики, накануне старта неофициального проката киноленты в Российской Федерации число пользователей сайтов с комиксами о «Человеке-пауке» выросло на 38%. Всего с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в 4 раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма. Число его пользователей в этот период увеличилось почти в 7 раз. По данным аналитиков, с начала мировой премьеры 31 июля все копии нового фильма «Человек-паук. Новый день», размещенные пользователями на видеосервисе, за 2 недели собрали более 15 миллионов просмотров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Еще недавно на расстоянии общались только при помощи телеграфного ключа и комбинации электрических сигналов. Один короткий сигнал и один длинный означал букву «А». Один длинный и три коротких – «Б». Радиоазбуку назвали в честь американского изобретателя Сэмюэля Морзе. Обладателю смартфона такое общение напоминало бы передачу информации индейцами при помощи дыма от костра. До 45 лет Морзе был известен как художник. Он писал портреты. Обладая даром заводить полезные знакомства, он был вхож в дома ученых и политиков. Среди его друзей значился президент США Авраам Линкольн. В 1836 году Морзе внезапно заинтересовался электричеством и работой электромагнитного телеграфа. Вместе с Альфредом Вейлом они придумали систему передачи букв точками и тире. Впоследствии ее назвали азбукой Морзе. Поначалу изобретение никого не заинтересовало. Первая телеграфная линия появилась только через несколько лет. Новинку оценили банки, редакции газет и железные дороги. Телеграф начал победное шествие по миру. Продолжительность звучания сигнала оператор регулировал телеграфным ключом. Со стороны могло показаться, что он выстукивает текст. Средний радист способен передавать до 100 знаков в минуту. Чтобы из Антарктиды отправить статью в редакцию газеты «Правда», радисту приходилось стучать целый день. К достоинствам радиоазбуки относятся высокая помехозащищенность и возможность передавать сигналы самыми простыми устройствами. При помощи азбуки можно даже перестукиваться через стену. Именно по этой причине изобретение Морзе находит применение и в наши дни.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня громко плачет, уронила речку Нячик».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А папа так копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого Города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10.00. Радиоискатель. Хочу все знать. В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки – Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты. Незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило. Хочу все знать. Радиоискатель.

Карелии возле города Сортавала есть озеро Айронне. Размеры его невелики. Всего 2000 на 600 метров. Летом на берегах можно увидеть туристов, а зимой – любителей автогонок. Дело в том, что на замерзшем озере ежегодно проводят автомарафон 25 часов на льду. Задачей гонщиков является не просто наездить километры, а за 25 часов накатать как можно больше кругов. Задача не из простых, поскольку ездить приходится по льду на нешипованной резине, заднем приводе и без систем стабилизации. Протяженность круговой трассы составляет 6 километров. За время соревнований экипажи накручивают до 1500 километров. В состязаниях принимают участие как профи, так и любители. Гонщики могут быть любого возраста. Главное условие – наличие водительских прав. Для проведения автомобильных соревнований толщина льда должна быть не менее 40 сантиметров. При подготовке трассы от снега расчищается полоса шириной от 5 до 20 метров. В первом марафоне приняло участие 6 команд. Каждая включала 3-4 гонщика, которые в пути сменяли друг друга. Проект сразу попал в книгу рекордов Гиннесса как самый положительный командный марафон на льду. Гонщики участвовали в соревнованиях на «Жигулях» советского производства. В одном из заездов участвовал «Запорожец». Главным было за сутки ни разу не вылететь с трассы. Победителем считается команда, которая по истечении времени накрутила больше оборотов. Обычно удается сделать 200-300 кругов. Помимо марафона, фестиваль включает трюковую программу «Карельская Джимхана». Задача гонщиков – пройти трассу как можно быстрее, обходя всевозможные препятствия. В число упражнений входят езда задом, прохождение парковочных боксов, кручение восьмерок и другие сложные элементы. В рамках фестиваля проходят мастер-классы на упряжках хаски и зимний кубок по прыжкам с трамплина. Формат автомарафона 25 часов на льду уникален тем, что в мире он единственный.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы, генетический материал всех людей на 99,9% полностью совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Нина Рота. «Крестный отец».

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «подвести под монастырь». Откуда у русского человека такой страх перед этим заведением? Все не просто так. Практика отправлять неугодных в монастырь получила широкое распространение при Иване III. Наказание пострижением в монахи иногда заменяло смертную казнь. Такой участи подвергались политические оппоненты, смутьяны, а чаще просто неугодные персоны и нелюбимые жены. В 1525 году неплодная жена царя Соломония Сабурова была отправлена в монастырь. Вслед за ней там оказались 4 жены Ивана Грозного. Последней такой подведенной под монастырь монаршей женой была Евдокия Лопухина. Петр I расправился с постылой супругой по примеру своих предшественников. Меры такой боялись. Если из тюрьмы можно было выйти или сбежать, то в монастыре люди оставались на всю жизнь.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор-райстрой-заказчик-девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения, состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Саяногорске на 104 FM.
1: У подножия Саянских гор на левом берегу Енисея раскинулся город Саяногорск. Еще в начале 18 века здесь обозначили место, где собирались возвести острог. Крепость так и не построили, но появившееся на этом месте село временно назвали «Означенное». Народная пословица гласит: «Нет ничего более постоянного, чем временное». Название поменяли только спустя 145 лет. В 1975 году село Означенное стало городом Саяногорском. В городе имеются две грандиозные достопримечательности. Одна из них природная. Саяногорск расположен в степи. Фоном для него служит живописный хребет Борус, включающий четыре вершины. Большой и Малый Борус, пик Кашурникова и пик Дураков. Согласно хакасской легенде, во время всемирного потопа Борус спасся на плоту. Он плавал 40 дней, и когда вода спала, причалил к вершине. Утверждают, что окаменевший плот до сих пор лежит на горе. Хакасская легенда очень созвучна с историей про Ноя и его ковчег, который якобы лежит на горе Арарат. Вторая достопримечательность имеет рукотворное происхождение. Это Саяно-Шушенская ГЭС, расположенная у поселка Черемушки возле Саяногорска. Невозможно представить, что такую громаду могли создать люди. Плотины перекрыли Саянский коридор, ущелье, по которому течет Енисей. Длина плотины составляет почти километр, высота 242 метра. Это соответствует высоте современного 80-этажного здания. Сегодня Саяно-Шушенская ГЭС является крупнейшей электростанцией России. В 2020 году художники нанесли на плотину надпись «Россия». Ее выполнили в цветах российского триколора. Для работы художникам понадобилось 7 дней и 9 тонн краски. Высота букв составила 52 метра, длина надписи – 570 метров. Это самая большая в мире надпись, содержащая название страны. Перед плотиной находится смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на величайшее инженерное сооружение и самое большое граффити на планете.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой невест. Дома в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I live, yeah.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе, об этом сообщает газета «Известия». Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 30-го года. Размер ежемесячной денежной выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» в 2026 году составляет 76 458 рублей. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Поддержка положена гражданкам России, родившим и воспитавшим 10 и более детей, граждан Российской Федерации. При этом одного статуса многодетной матери недостаточно. Звание должно быть официально присвоено. Выплата предоставляется независимо от других ежемесячных выплат, назначенных по федеральным законам. Вместо нее мать-героиня может выбрать расширенный набор льгот. Он включает бесплатные лекарства по рецептам и зубопротезирование, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд и другие меры поддержки, отметил экономист. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин, 31%, ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. Об этом пишет газета «Ру». Согласно опросу, 83% россиян считают удачной покупку повседневной обуви, которая прослужила не менее 3 лет. Наиболее распространенным требованием к сроку службы обуви оказались 3-4 года. Такой вариант выбрал 51% участников исследования. Только 15% респондентов считают покупку удачной, если обувь прослужила от 1 до 2 лет. Один сезон назвали достаточным лишь 2% опрошенных. В последние годы потребители стали заметно рациональнее подходить к покупке обуви. Люди все реже рассматривают ее как обновление на один сезон и все чаще оценивают покупку на перспективу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: Чем выше интеллект человека, тем больше его волосы содержат меди и цинка.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: На гербе Петропавловска-Камчатского изображены три вулкана. Один из них – Авачинская сопка. Поскольку вулкан расположен всего в 30 километрах от столицы края, его называют домашним. На Камчатке ежегодно отмечают День вулкана, совершая массовое восхождение на Авачинскую сопку. Поскольку маршрут простой, вершина доступна как детям, так и туристам, которым за 70. Необычная традиция появилась в 90-е годы прошлого века. Авачинская сопка находится между реками Налычева и Авача. Высота горы достигает 2741 метра. Кратер диаметром 400 метров закрыт гигантской пробкой из застывшей лавы. Пробка появилась после извержения в 1991 году. Кое-где на склонах из трещин вырываются горячие газы. Это говорит о том, что внутри кипит жизнь. Вершину обрамляет 10 ледников. За здоровьем вулкана следят вулканологи. Их станция расположена у подножья. Авачинская сопка кажется громадной, но 11 тысяч лет назад на этом месте стоял вулкан Палео-Авача, который был в два раза выше нынешнего. Сильнейшее извержение разрушило его почти до основания. Взрыв огромной силы разбросал каменные глыбы весом в несколько десятков тонн на расстояние 25 километров. Прошло немало времени, прежде чем на месте катаклизма появилась и начала расти Авачинская сопка. Поскольку более ранних письменных свидетельств не сохранилось, документация извержений вулкана велась только с 18 века. За этот период было зафиксировано 19 извержений. После каждого такого события сопка становилась все выше и выше. Самое свежее извержение датируется 2001 годом. Катаклизмы сопровождаются выбросами пепла, излияниями лавы, образованием грязевых потоков. Благодаря доступности Авачинская сопка пользуется большой популярностью среди туристов. Первое официально зафиксированное восхождение на вершину совершил в 1730 году географ Степан Крашенинников, который сделал научное описание вулкана. С тех пор туристская тропа на Авачинскую сопку не зарастала.
0: Искатели. Россия.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель.
1: Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
3: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
4: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушатели. Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал архитектор Никита Игоревич Явеин. Никита Явеин родился в Ленинграде в 1954 году в семье архитектора Игоря Явеина. Профессия была предопределена. После школы Никита Игоревич поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт и в 1976 году защитил дипломный проект, которому суждено было стать реальностью только через четверть века. Свой самый известный проект – Ладожский вокзал – Явеин придумал еще студентом. Дипломная работа Никиты Игоревича позже легла в основу одного из самых современных вокзалов Европы, открытого в 2003 году. Световой зал, раздвижные крыши, прозрачные объемы – это был новый язык для Петербурга, который привык к классике. В 1990-е Никита Явеин занимал пост председателя комитета по охране памятников, а в 2002-м основал собственный бюро «Студия 44». Сегодня это одна из ведущих архитектурных мастерских России. Среди проектов Никиты Игоревича – Академия танца Бориса Эйфмана. Здание, где пластика балета переведена на язык архитектуры. Драматичные изгибы кровли, легкость, полет – этот дом стал украшением петроградской страны. Но главной работой последних лет для Явеина стала реконструкция восточного крыла главного штаба на Дворцовой площади. Никита Игоревич превратил бывшие министерские коридоры в музейное пространство мирового уровня, сохранив исторические стены и вписав в них современные залы, лестницы и стеклянные перекрытия. Сегодня там главная экспозиция Эрмитажа. Никита Явеин последовательно отстаивает право архитектуры быть современной, даже в историческом центре. Новые здания, убежден Никита Игоревич, не должны маскироваться под старину. Они обязаны нести печать своего времени, но при этом наследовать петербургской школе, культуре пропорций, работе с материалом, уважению, контексту. Никита Явеин – народный архитектор России, лауреат государственной премии, профессор Академии художеств, действительный член Российской академии архитектуры. Его проекты изменили лицо Петербурга, но сам Никита Игоревич говорит, что в городе до сих пор не хватает общественных пространств и продолжает работать над новыми.
1: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила речку нячек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель. Хочу все знать. Изначально гейшами были мужчины, так называемые тайкамоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов. Но затем востребованность такой работы упала, и тайкамоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Комсомольске-на-Амуре на 91,5 FM.
1: Амурский судостроительный завод считается визитной карточкой Комсомольска-на-Амуре. На нем строят морские корабли. Однако от города до морского побережья по прямой 250 километров. Каким образом ракетные корабли и подводные лодки попадают к месту назначения? Очень просто. По Амуру. Ширина реки составляет 300 метров, а местами может достигать 5 километров. Глубина колеблется от 10 до 15 метров. Чтобы выйти в море, кораблю требуется пройти 577 километров по реке. Первый корабль был спущен на воду в 1936 году, всего через 3 года после закладки завода. Это была подводная лодка «Ленинец». Она прослужила всю войну. В 50-е годы с подлодкой произошла необычная история. Во время плановых испытаний она легла на грунт. Внезапно в отсеках начала подниматься температура. Когда жара перевалила за 30 градусов, командир приказал всплывать. Оказалось, подлодка случайно легла на термальный подводный источник. Подобные истории вам расскажут в заводском музее. Вторым крупнейшим предприятием города является авиационный завод имени Гагарина. Он появился почти в одно время с судостроительным. Поначалу для строительства было выбрано Нанайское стойбище Дзёмги, но потом стройплощадку перенесли вглубь тайги. В годы войны завод выпускал бомбардировщики дальней авиации. После войны производил «Миги», а сейчас выпускает боевые самолеты семейства «Сухого». Со взлетной полосы завода поднялись в небо более 12 тысяч самолетов. Эти промышленные гиганты послужили основой для рождения целого города. А все началось 10 мая 1932 года, когда пароходы «Коминтерн» и «Колумб» высадили на Амурском берегу 1000 первых строителей. Добровольцы жили в землянках и армейских палатках. Но город строили не только комсомольцы. В разное время здесь находилось более 30 лагерных пунктов дальневосточного ГУЛАГа. Напоминанием о тех временах служат несколько памятников: первостроителям, комсомольцам 30-х годов, воин-строитель, жертвам политических репрессий и другие.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне сядь, говорила мне встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял, это намек.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Об этом ТАСС заявил председатель Социального фонда России Сергей Черков. Он рассказал, что на выплаты влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста и при наличии инвалидности. Черков напомнил, что сейчас пенсия рассчитывается в автоматическом режиме. Система полностью оцифрована. До этого депутат Госдумы Алексей Гавырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. На мой взгляд, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если таких режимов нет, значит, нужно ограничивать соцсети, сказала она. Ким считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. И в завершении выпуска: в современную моду постепенно возвращаются узкие брюки. Однако они не станут полноценной заменой широким моделям, а альтернативным вариантом. Об этом газете «Известия» рассказала международный фэшн-стилист Александра Левитина. Подиумный контекст отражает

0: отражает не замену одного силуэта другим, а их сосуществование. Коммерческий потенциал прилегающих моделей объясняется тем, что потребителю не придется менять весь гардероб, подчеркнула эксперт. По ее словам, достаточно будет заменить объемный элемент более узким, после чего можно сочетать его с уже имеющимися жакетами, рубашками и верхней одеждой. Стилист объяснила, что после долгого доминирования одного конкретного визуального кода возникает усталость от него. Затем возрастает спрос на контраст и индивидуальность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц с

детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Инвестор, застройщик, заказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Обители легенд. Кыргызстан. С кыргызского название Иссык-Куль переводится как «горячее озеро». Самое удивительное, что под таким именем оно было известно с глубокой древности. По-китайски «горячее озеро» звучит как «жэ-хай». Так китайцы упоминали Иссык-Куль в летописях более 2000 лет тому назад. На самом деле люди жили здесь гораздо раньше. В 2006 году подводные исследования проводили археологи из Киргизско-Российского славянского университета. Ученые открыли цивилизацию, которая существовала на берегах Иссык-Куля 2500 лет назад. С Иссык-Кулем связано немало загадочных историй, которые породили легенды. Большинство из них связаны с сокровищами на дне озера и затонувшими городами. Часть из них имеет под собой реальную основу. По одному из преданий, возле северного побережья, под толщей воды скрыт монастырь с мощами апостола Матфея. Обитель действительно обозначена на карте, датируемой 1375 годом. На ней имеется пояснительная надпись. Место, называемое Иссык-Куль. В этом месте монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста. А еще археологи подняли со дна озера византийскую амфору, возраст которой оценили более чем в 2500 лет. Это был период правления легендарного Александра Македонского. Полководец неоднократно бывал в этих местах по пути к местам сражений. Вполне возможно, что во время очередного похода кто-то из его солдат в спешке забыл амфору на берегу, и ее поглотило озеро. Благодаря самобытности озеро Иссык-Куль засветилось во многих художественных произведениях. Оно упоминается в романе «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Советский писатель Евгений Попов свою фантастическую повесть так и назвал «Тайна озера Иссык-Куль». Произведение было написано в 1959 году. В 1972 году был снят приключенческий фильм «Алые маки Иссык-Куля», рассказывающий о тяньшанских контрабандистах. И это далеко не полный перечень произведений, где озеро послужило естественными декорациями.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: радиоизации. После починки и перекраски Райконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: У любой страны есть официальные и неофициальные символы. К первым относятся флаг, герб и гимн. Ко вторым все что угодно, лишь бы было характерно только для данной страны. В Швейцарии такими символами являются часы, ножи, сыр и шоколад. Их можно встретить в любом супермаркете, бутике и сувенирной лавке. Можно возразить, что эти вещи и продукты можно купить и в других странах. Нет, в Швейцарии они особенные. Местные часы во всем мире считаются эталоном точности и элегантности. Представьте себе часовой механизм, который вмонтирован в корпус из прозрачного кварца с золотыми прожилками. Сквозь камень видно, как вращаются шестеренки. Некоторые модели украшены драгоценными камнями. Корпус делают из золота, платины или палладия. Но самое главное, часы могут служить веками. С часами по ассортименту соперничают ножи. Их легко опознать по бордовому цвету рукоятки с изображением равностороннего гельветического креста. Помимо лезвия в таких ножах можно отыскать множество полезных вещей. Самые дорогие экземпляры включают наборы «Мастер на все руки». В таком ноже может быть скрыто до 30 различных инструментов. За качественным сыром в Швейцарии далеко ходить не надо. Достаточно зайти в любой продуктовый магазин. Отделы сыров в крупных супермаркетах похожи на музеи сыроварения. От ассортимента голова идет кругом. По соседству обычно продают швейцарский шоколад. Сложнее всего пройти мимо витрины с конфетами ручной работы. Если решите купить знаменитые люксембургеры, держите их в холодном месте. Они настолько нежные, что могут растаять, как снег.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Заповедная Хакасия. Справка.
1: Участок заимка Лыковых находится в Таштыпском районе Хакасии, у истоков реки Большой Абакан, на стыке Абаканского и Шапшальского хребтов в высокогорной части Западного Саяна. Площадь 143 тысячи гектаров. Участок образован в мае 2001 года. Это трансграничная, особо охраняемая территория на стыке границ Хакасии, Тывы и Алтая. Здесь отмечено 275 видов высших сосудистых растений, 8 из них занесены в Красную книгу России, 19 в Красную книгу Хакасии. Животный мир заимки Лыковых насчитывает 77 видов, в том числе редкие. Черный аист, скопа, горный дупель, северный олень, речная выдра, кабарга, кожанок северный.
0: Как добраться?
1: Участок удален и труднодоступен. Добраться можно только на вездеходе или вертолете. Посещение по специальному пропуску от администрации заповедника. Всем привет! Сегодня мы отправляемся в самое сердце Западного Саяна, на самый отдаленный участок заповедника Хакасский – заимку Лыковых. Это эталон дикой природы, где ландшафты почти не тронуты человеком. Высоты здесь меняются от 900 метров до почти 3 километров. Альпийские луга, каровые озера, кедровые леса и высокогорные тундры сменяют друг друга. У этого места есть удивительная особенность – микроклимат. В межгорной долине рек Каратош и Изерла снега выпадает всего 20-30 сантиметров, при том, что в соседних районах сугробы достигают 1,5 метров. Поэтому сюда на зимовку сходятся сотни диких копытных с территории Хакасии, Тывы и Алтая. Это настоящий заповедный перекресток. Название участку подарила семья староверов Лыковых. В конце 1920-х годов Карп Лыков увел свою семью в эти непроходимые дебри, спасаясь от мира и гонений. 40 лет они прожили в полной изоляции. Молились, охотились, ловили рыбу и не знали, что происходит за хребтами. В 1978 году их случайно обнаружили геологи. Писатель Василий Песков рассказал всему Советскому Союзу о таежном тупике. Сейчас из большой семьи в живых осталась только Агафья Карповна Лыкова. Ей уже за 80. Она по-прежнему живет в своей избе на берегу реки Ерена. Сотрудники заповедника регулярно навещают ее, привозят продукты, письма и лекарства. Помогают по хозяйству. Но заимка интересна не только людьми. Здесь на стыке трех республик водятся редкие звери и птицы. В 1980-х годах на реке Еренат встречали снежного барса. В 2019 году получили фотоснимки сибирского горного козла. Обитают здесь и черный аист, скопа, горный дупель, северный олень, речная выдра, кабарга. Все эти виды занесены в красные книги. Для обычного туриста заимка Лыковых сложно доступна. Сюда не ведут проложенные тропы. Это место для научных экспедиций и для тех, кто получил специальное разрешение и готов к многодневному переходу. Но прикоснуться к этой истории можно через книгу Василия Пескова «Таежный тупик» и документальные фильмы. А если все-таки решитесь и получите пропуск, вы увидите место, где время остановилось, где рядом с кедрами живет легенда, а в горах

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Шум моря в сувенирной морской раковине – это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно добиться и без сувенира, приложив к уху кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне, резонатор может усиливать также звуки из тела человека, которое в нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови по сосудам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте.

как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встрече

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько,

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о довольно грустном выражении «Ваша песенка спета». Звучит оно иронично, но употребляется, когда хотят подчеркнуть, что чему-то пришел конец. Причем это может быть как конец жизни, так и конец богатства, карьеры, популярности. Есть две основные версии происхождения этого выражения – традиционная и романтичная. Первая связана с ритуалом отпевания в церкви. Когда он заканчивается, покойника отвозят на кладбище, и его земной путь уже окончательно обрывается. Вторая версия восходит к поверью, что молчаливые лебеди в жизни поют лишь один раз – перед смертью. Вот и говорят, что песенка спета, когда конец уже близок и неотвратим. Но чтобы выпуск не получился совсем уж печальным, напомню, всегда можно выйти на бис.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Гора Арарат, которая является символом Армении, изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: В фигурном катании, как и в любом другом виде спорта, есть неофициальный рейтинг по общему количеству олимпийских наград. Среди мужчин-одиночек первую строчку вот уже почти 10 лет делят швед Йилис Графстрём и россиянин Евгений Плющенко. У них по 4 медали. Только первый побеждал в начале 20 века, а второй – века 21-го. Феномен Плющенко вообще можно обозначить одним словом – вопреки. Он родился в Хабаровском крае и из-за холодного климата в раннем детстве переболел двусторонней пневмонией. Врачи посоветовали родителям отдать ребенка в спорт, укреплять здоровье. Выбор пал на фигурное катание. Но очень быстро стало понятно, что это не просто секция для общего развития. Первую значимую награду Плющенко выиграл уже в 7 лет. В 12 его отвезли в Петербург показать известному тренеру Алексею Мишину. Тот Женю в команду принял, но ребенку предстояло остаться одному в незнакомом большом городе. И он остался. Жил в общежитии и старался успевать и в школу, и на тренировки. Когда начались международные успехи в карьере, оказалось, что его главный соперник – друг по команде Алексей Ягудин. Оба русских фигуриста тогда блистали на чемпионатах и создавали интригу, кто же победит на этот раз. Плющенко был словно на полшага позади. Но в 2006-м на Олимпиаде в Турине во время короткой программы Евгений все 8 элементов выполнил идеально. Получил высшие баллы и установил мировой рекорд. Произвольная программа также прошла на высоте. В итоге Плющенко стал первым, опередив серебряного призера на 27 баллов. Следующее свое олимпийское золото Плющенко завоюет через целых 8 лет. Он выступит на домашней Олимпиаде в Сочи. Его произвольная программа в командных соревнованиях оказалась лучшей и принесла сборной России победу. Но в личной борьбе он снялся с соревнований за минуту до начала выступления в короткой программе. Дала о себе знать травма спины. В тот же день он официально объявил о завершении спортивной карьеры, во время которой завоевал 4 олимпийские медали. 2 золота и 2 серебра на 4 олимпиадах.

0: Искатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТЭБой. Третье – не упустить шанс выйти или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. ТЭБанк. Учитываются покупки через ТЭБой от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО ТЭБанк 0+.
2: Если ваш ребенок говорит так:
3: «Наша Каня гонка пачек, уманила Ничку Начек».
2: А вы хотите, чтобы он говорил так?
4: «А топота копыт, пыль по полю летит».
2: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого Города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
5: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радио «Искатель».
6: Хочу все знать.
7: Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питье воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.
6: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с Арти член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием.
2: Деньги дороги, как память.
3: Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на максимальной прибыли.
2: Копейка рубль берет.
3: И в завершении сократить расходы на продукты без жесткой экономии, если продумать правильно, организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или по-латински фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в

Первую машинку для верховой езды в 1885 году изобрел немецкий инженер Готлиб Даймлер. Спустя 3 года к выпуску трициклов, трехколесных мотоциклов, приступила французская компания «De Dion Bouton». Поскольку общество встретило новинку без энтузиазма, посчитав опасной, руководство компании решило устраивать соревнования механических экипажей. Таким образом, они хотели показать необоснованность опасений. В 1895 году автомобильный клуб Франции выступил организатором первых мотогонок. Существует «Ура», «Табол», «Скиоринг» и другие. Отдельно выделены заезды на установление рекордов, которые проводятся на специальных трассах для достижения наивысших показателей скорости на короткие и длинные дистанции, минимального или максимального времени, сложности трассы. Все мотодисциплины объединяет одно – они представляют немалый риск для жизни. В этой связи чудом кажутся рекорды минимального возраста мотогонщиков. Например, Петя Авдеенков из Самары вошел в десятку лучших мотогонщиков одного из чемпионатов России, когда ему было всего 5 лет. Он еще в школу не ходил, а уже 3 года занимался мотокроссом, довольно опасным видом спорта. Мальчик начинал с чемпионата в Самарской области, где занял 3-е место, а потом перешел на российский уровень, выступив в возрастной категории от 5 до 12 лет. Тогда Петя был самым юным участником чемпионата России. Помимо мотокросса он занимается хоккеем, плаванием, рукопашным боем. Зимой катается на снегоходе. Не менее удивителен пример Савелия Гуртовенко из города Дзержинска, который сел на мотоцикл в 3 года, а в 6 уже участвовал в соревнованиях, завоевывая кубки и медали. Москвич Ваня Богов стал известен всей стране благодаря телешоу «Лучше всех». Его пригласили как юного мотогонщика. Ване было всего 4 года, а в его гараже уже стояли 2 мотоцикла, и он успешно участвовал в мотокроссах. Примеры подтверждают, что мотоспорту все возрасты покорны.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Черный ящик, который находится на борту каждого самолета, совсем не черный и не очень-то похож на ящик. Ведь цвет у него по всем стандартам должен быть ярким, а форма – круглая.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников.

0: почувствуйте свободу в великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
3: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Там пишет газета.ру. Согласно опросу, 83% россиян считают удачной покупку повседневной обуви, которая прослужила не менее 3 лет. Наиболее распространенным требованием к сроку службы обуви оказались 3-4 года. Такой вариант выбрал 51% участников исследования. Только 15% респондентов считают покупку удачной, если обувь прослужила от 1 до 2 лет. Один сезон назвали достаточным лишь 2% опрошенных. В последние годы потребители стали заметно рациональнее подходить к покупке обуви. Люди все реже рассматривают ее как обновление на один сезон и все чаще оценивают покупку на перспективу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Россия.
1: Нет сомнений, что попугаи в Калужской области не водятся. Эти птицы предпочитают тропики и субтропики. Да, в дикой природе в этих широтах их действительно не увидишь, а вот в парке птиц-воробьи – запросто. Первый в России парк птиц находится на берегу реки Истьи возле села Воробьи. Отсюда и название. В парке живут не только попугаи и прочие пернатые, но и экзотические животные. Все началось в 2005 году, когда супруги Александра и Татьяны Белявские выкупили часть земли бывшего совхоза «Победа», чтобы разместить на ней свою коллекцию попугаев, которую они начали собирать более 30 лет назад. Сейчас коллекция пернатых разрослась до 300 особей. Вместе с попугаями дружно живут павлины, пеликаны, страусы. Есть и домашние аборигены вроде голубей, индюков и уток. Чтобы птицам было веселее, к ним подселили животных. Сегодня в парке птиц можно увидеть дикобраза, каракалу, кенгуру. Больше всего посетителей привлекает обезьянник. Даже в больших городских зоопарках не увидишь крохотных тамаринов, игрунков и саймири. Не меньший интерес вызывают гиббоны и лемуры. Дети непременно хотят увидеть капибару, которую еще называют водной свинкой. Гуляя по парку, можно совершить путешествие по планете, не выезжая за пределы Калужской области. В тропическом мире круглый год царит жаркое влажное лето. Если хотите увидеть, как растет папайя или карамбола, вам сюда. В экзотариуме собрались вместе краснобрюхие пираньи, радужный удав и мадагаскарский хамелеон. В павильоне певчих птиц можно послушать соловьев, приехавших на гастроли из Сибири. Всего насчитывается более 80 видов пернатых певцов. Особняком стоит парк камней в

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

проснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Правила искателей.
1: То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. Сергей Королёв. Для радио «Искатель».

0: слушатели. Хочу все знать.
1: Самым возрастным футболистом английской премьер-лиги был Джон Барридж. В 1955 году он играл в составе Манчестер-Сити в 43 года и 5 месяцев. За свою долгую карьеру он играл в 26 различных клубах.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. Самым большим любителем путешествий по версии книги рекордов Гиннесса является уроженец Великобритании Фред Финн. За свою туристическую карьеру он объехал 139 стран, преодолел 24 миллиона километров и 718 раз отправлялся в полет.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

течению дней жизнь моя течет, так законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой, и вас не понимают. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

моя, моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет –

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: В немецком языке существует слово «Drachenfutter», что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют «подарок своей жене» – коробку конфет или букет цветов, которые они вынуждены преподносить, провинившись в чем-нибудь, например, возвращаясь поздно домой нетрезвыми.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода, рисует на земле круг.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я никогда не чувствую усталости после того, как закончу какое-то дело. Но я всегда чувствую усталость, когда дело еще не закончено. Жан-Клод Ван Дамм. Для радио «Искатель».

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участка.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов – слуховых, обонятельных и осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них гаснет.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Василий Соловьев-Седой.
2: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Самый большой кайф испытываю от предвкушений. Терпкая вещь – предвкушение.
0: Никита Михалков. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В автогонках «Формулы-1» женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них, итальянка Лелла Ломбарди, сумела в одном из гран-при набрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они покажут сами. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. В 2008 году перед Олимпиадой в Пекине китаец Го Джаньци объявил награду за убийство мух. Каждое почившее насекомое он оценивал в 2 юаня. Свою компанию Го назвал «Новый Пекин без мух» или «Великая Олимпиада без мух». Инициативу китайцы сравнивали с программой Мао Цзэдуна «Четыре беды», которая проходила в 50-х годах прошлого века. Тогда жителям Китая предлагалось уничтожать мух, комаров и крыс, и почему-то воробьев. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Вахтанг Кикабидзе. Мимино.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Мне думается, что весь секрет заключается в прирожденной остроте памяти, которую соответствующим образом развивают основательное знание шахматной доски и глубокое проникновение в сущность шахматной игры.
2: Александр Алехин. Для радио «Искатель».
3: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

Навесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом

0: Неглухим коридором уйду я млечным путем.
1: Радио «Искатель».

0: Катя.
1: Хочу
0: все знать.
2: Более половины населения Кении составляют люди до 15 лет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин, Джерри Магуайр.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».